master. System is 300 bucks. Dungeon master.

Master. System is $300. Dungeon Master.

0: Чат налетайте и на кусочки нарезайте. Но мою бомбу через плечо. Был штук белый штук. Это не жалею ни о чем целом, но штук. Штук. Порн. Через плечо. Был штук белый штук. Это не жалею ни о чем целом, но штук. Штук. Порн. Мне бы мне бы Санкинг. Когда отшумят в финале не моя сцена. Мне бы Drink the semen и знать цену. А не
1: Happy Dick.
0: Но не виню никого, если попадаю в просак. Я всегда все себе
1: Horny to suck.
0: У самого
1: Shining Fantasy
0: адвоката скользкого будто
1: Любит love
2: and dark home.
0: Yeah, мне бы опыт
2: Gay porn.
0: А не что-то мелькнет и слепо
2: Come on,
0: yeah.

0: тебе до прайма, спроси.
1: Вот
0: фото из театрального кружка, где мне выпала роль. Смешу, когда серьезен, дышу, если беззаботен. Специфический
1: movies
0: are... Я говорил мне,
1: ведь
0: если делать movie, то абсолютно серьезно. А я как хочу, пока бьют поебальнику, скандальный шут. Но я тоже подустал от спорта.

0: show. You anal.
1: Хочу сайдкик, чем, но не ради сайдкик. Чтобы не только куплеты остались здесь, когда...
0: You see me naked.
1: Ведь я не хочу опять попасть в бой.
0: Sing for me.
1: Одиноким совать будто...
0: Извини.
1: Я не хочу...

0: Мы гормоны, но не эндокринолог. Я
1: эндокринолог.
0: Чё, ритуально покаяться? Но так что не теряйте нить. Я делаю не очернить. Попадал в я за все благодарен, но бываю
1: so hungry.
0: Мы старели сами, всех учат
1: массаж,
0: они все нас не учили. Если в пути ты я молчаливый, потому что если отвечаешь, то вы сразу игнорю хобби брависсимо. Давно, но все равно умру
1: без фистинга.
0: На брата плечо так, но все ради это был брат по
1: концерту.
0: А тело и внутри, и вовне. Братику братья,
1: стоп,
0: это говорит он во мне.
1: Что?
0: Я демонов и духов. Если бы чаще за годом год стал, пока летели дни. Что не поменял каков и дух, сомнения, ошибок не вини. И вот ты понимаешь, что
1: yeah.
0: Байк, где все эти люди, где ни черта нет. Душа на
1: пути, ведь like
0: камень. Yeah. Это середина пыльный
1: дождь
0: изнутри грудины гудит. Если бы выдавал второй шанс, я бы уже не стал сейчас. Паста из тюбика, пинка под ногами трассы до студии. Иду как и на мне пятна масла. Прошу, я завалил. Ошиваюсь.
1: Dungeon House. Bumped artist.
0: Fisting. Agus. Ты посажи меня.
1: Бенсама.
0: Куда угодно, но не.
1: In Bombs.
0: Это рука золотая, плюс
1: yeah.
0: Старый.
1: Dungeon.
0: Fisting. Все буквально загадывай аккуратно. Все понятно за ним.
1: We can.
0: Мы пост.
1: Fuck you.
0: Бог даст, поймем завтра. И мы опять.
1: Coming.
0: Через плечо.
1: Angel.
0: Hot flesh. Что?
1: Billy.
0: Что?
1: Bam.
0: Это не жалею ни о чем целом, но. Что?
1: Watch me.
0: Что?
1: Hey. Horn.
0: Через плечо
1: был
0: штук,
1: Билли,
0: штук. Это не жалею ни о чем в целом, но
1: штук,
0: watch me,
1: штук.
0: Hey,
1: porn.
0: Yeah,
1: yeah,
0: yeah,
1: yeah,
0: yeah,
1: yeah.
0: Я всегда буду
1: артик.
0: Но хочешь, чтобы мы
1: the spanking.

0: тебя.
1: Swallow cup.
0: Снова
1: shut
0: таскать, называть.
1: Full master.
0: Я не буду
1: shut pack.
0: Я могу
2: so hard
0: не отдать.
2: Rip the skin.
0: Опять твоё.
1: Эй, но.
3: Гачи-мучи
0: бренды.
1: No, I don't do anal.
0: This thing. То, что хочу, эй, завтра могу.
1: Suck some dick.
0: Эй,

Oh, gang him up.

0: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny
0: из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет, да и
3: fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

Coming. Boy next door. Fisting.

0: I just decided to go, you know, full master.
1: Устал держаться. Мне кажется, что нам не оставили. Ты на парти, когда я безучастно смотрю.
2: Мне
1: кажется, что я
2: гей-бой.
1: Дай дышаться, я ненавижу. Вывозить я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки, но
2: бандич
1: никогда не распускал. Собираю
2: rip the skin.
1: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
2: spanking.
1: Больше
2: penetration.

0: знаю.
1: Subject.
0: Не страшно, рисую тебя.
1: Latex Club.
0: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
1: Sex.
0: Будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему
1: Stiffinger.

0: Гей-секс.
1: До глубокой ночи.
0: Suck dick.
1: Выходить не лень, пусть даже там.
0: Gay party up here.
1: Сегодня
0: fisting anal.
1: Я в Майнкрафт. Включаю
0: секс.
1: Запустилась
0: макаб.
1: Со мной
0: bad.
1: Как крипов жарить пора. Меняем сегодня не
2: spanking
0: my ass.
3: Fuck you.
1: Спешу и я
0: swallow.

0: ожидам.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
2: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
2: Do you like what you see?
3: We must pull up our pants.
0: Завтра накопаю немного в семен с железной
3: ass.
0: Ты крутой без вариантов, вот это прокричу.
2: Fuck you!
1: Oh. Fuck you, leatherhead.
2: Coming.
0: В глубину мной.

0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Gay sex.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?

0: Этот бой наносит
1: Calm your finger in my ass.
0: Поставь мое имя, я не знаю, что я
1: Suck
0: моя
1: Dungeon Latex Club
0: моя
1: Dungeon
0: Беспредел
1: Lube it up
0: никогда не достанет
1: Cox
0: меняю местами
1: Bondage Latex Club
0: буду трясти свой
1: Anal
0: Саленый бойся за
1: Fisting
0: бойся за
1: Coming
0: выполни то, что при

0: Улыбаемся друг другу.
1: Do anal.
0: И целую. Next door. My cheeky slacky.
1: Deep dark fantasy.
0: Она не большие.
1: Latex gloves.
0: Это бальбальбальбалики. Легкие как...
1: Fisting.
0: Anal. Открывает фонарики. Она не большие.
1: Latex gloves.
2: Spanking.

0: Swallow my cum.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкие.
0: 300 bar.
1: А ну загорать.
0: Dark fantasy.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это барбарики.
0: Next door.
1: Мальчики. Сладкие.
0: Swallow my cum.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкие.
2: Rip the skin.
1: А ну загорать.
0: Dark fantasy.
1: А ну не пошли.
0: Latex gloves.
1: Это

Так. В левой руке. Эйно. В правой руке. Мой менеджер. Так. Ду Эйно. Ду Эйно. Ду Эйно.

0: legs.
1: Cock.
2: Do anal. Do anal. Do anal. Do anal.

come do anal. Do anal. Do anal. Do anal. Do anal. Do anal. Do anal.

между людьми психически больными, чрезвычайно иллюзорно. Было бы верно сказать, что мы все страдаем разными формами психических заболеваний.

смогу учиться в школе. И что произошло в том доме на Чайковском поле. Я знаю тебе все, ты понял. Можешь уйти, увидимся позже. Все равно ты прихожий, запомни, я тоже прошу, больше не рисуй на коже, будь.

0: секс парти.
1: Ну давай, Вася, не стесняйся. Что-то вроде исповеди. Неисповедимо. Прошу меня. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка. Что-то вроде исповеди. Пути неисповедимы. Прошу меня веди. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что.
0: Что-то
1: вроде исповеди.

делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что это что-то вроде исповеди. Не исповеди.

0: suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пая брыкается.
2: Пахнет
1: морю, не мой пятном растекается лужа.
0: Suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пая брыкается.
2: Пахнет
1: морю, не мой пятном растекается лужа.
0: Чьи-то bad cocks
1: на цепи. Цепи держали
0: ass.
1: Тяжко с молоту, но
0: fist
1: раз есть время, то жаль в обрез. В обрез
0: hot load.
1: Зарядить сразу кайс, ты мужа мне в
0: yeah.
1: Показались мне родни, в них слеза растекалась, как лужа.
0: Semen.
1: Leather.
0: Suck some dick.
1: Заглушит

0: suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто побрыкается пол. По морю мы пятно растекается лужа.
0: Suck some dick.
1: Мы пытаемся
0: swallow. Come.
1: Я оттуда, где все горит, убегаю, не помню. Забываю, кто мой отец, повторяю. Но взлетаю я наконец, примыкаю во строй.
0: Coming.

Perfect.

0: 令官のおかげです。
1: Look at the semen stall. Чую гей бандаж. Все говорят, что нельзя. Все говорят, что нельзя. Я говорю,

0: С утра покаяться, deep, покаяться, deep, покаяться, deep.
1: Horny.
0: С утра покаяться, deep.
1: Dick.
0: Еще
1: Benano.
0: Чтобы понять, куда.
1: Fisting.
0: Чтобы понять, зачем.
1: Fisting.
0: Без колебаний прими.
1: My cup.
0: И ты достигнешь.
1: Anal.
0: За семя на стол, дубля как, за семя на стол, дубля как, за семя на стол и прочую
1: гей-бандаж.
0: Все говорят.

0: хотел тянуть, поэтому я хожу. Если дойду до конца, пойду бродить по
1: дунжен.
0: Если сломается
1: гей-вебсайт,
0: стану
1: фулмэтр.ком.
0: Без колебаний пропью.
1: Бэн.
0: Я по

cock, the semen, the stole, look at that cock, the semen, the stole, look at that cock, the semen, the stole, и прочую gay bondage. Все говорят, что так нельзя. Все говорят, что fuck нельзя. Все говорят, что come нельзя. Я

Game Mafia.

0: И я бросила руку, сожгла тетрадки и портфель, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
2: Back-up.
0: Тебе достаточно, чтобы быть там.
2: Boy.
0: И я бросила
1: руку,
0: сожгла тетрадки и портфель, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
2: Back-up.
0: Тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: Я не слушаю.
1: Oh, master. Stick finger.
0: Юность, волосы,
2: Pop-up.
0: Красота.
2: Shit.
0: Мы же уродливых серых этажей приглашаю на
2: Marty.
0: Ничего не стесняясь.
1: Ты
0: ощущал еще за километры у тебя.
1: Bad cocks.
0: У меня запах.
1: My anal.
0: Помни, что ты сказал, ты самая
1: Deep dark.
0: Ночью тебе нужно стать в мысли со мной.
1: Stick.
0: Хочешь, я бросила
1: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking cum.
0: Залила я.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
1: Bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть сам.
1: Boy.
0: И я бросила
1: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking cum.
0: Залила я.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
1: Bad cock.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy.
0: Эй, красавки.
1: The semen.
0: Встречал закаты на
2: Marty.
0: Если мне внутри, то почему-то громко.
2: Fifing.
0: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
1: And.
0: С обрыва.
1: Suck some dick.
0: Прошлое. Это ради тебя.
2: Let
0: одного. Эти красные.
2: Dicks.
0: Красное вино. Ядовитой улыбкой.
2: Fuckless.
0: Провожаем мы с тобой.
2: Jerome.
0: Нас уже не исправить. Я бросила.
1: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking cock.
0: Залила.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила
1: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking cum.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
3: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

я душей. Ты живая мишень. Научай. Готова класть, чтобы нас тебе дать высоко. 25 этажей, не надо долгих решений. Блять, you ain't no.

0: Лицо внутри меня не тянет.
1: Rip the skin.
0: Меня тянет наша
2: ass.
0: Да ты только согласись, если бы я раньше
2: lube it up.
0: Для нас двоих
2: ass.
0: Здесь совсем никто.

0: Они стоят с
1: саксом
0: в метро, как будто ждали
1: гей-парти
0: целый год.
1: Слэйф!
2: Бонд-бич, латекс-клуб,
0: настают на
2: anal
0: секс,
2: бэкак-ком.
1: Слэйф!

0: fucking sweet.
1: Anal sex.
2: Это шутка, я смеюсь, хотя на самом деле юмора не понял. В это мгновение кто-то
1: swallow cum.
2: Suck
1: dick.
2: Переполнено.
1: Or dungeon.

0: Concertный яркий
1: Come.
0: Слепой
1: Master Dick
0: На сухой
1: Ass
0: Оставят
1: Coming
0: Еще под
1: Dungeon
0: Бьется
1: Play
0: И надо
1: Suck some dick
0: Я больше может не
1: Rip the skin
0: А может
1: It's so fucking deep

0: останусь
1: Dungeon Master.
0: Далеке, я для тебя останусь
1: Dungeon Master. Dungeon Master.

Dungeon Master. Dungeon Master. Master. Master.

0: Сакшер!
1: И просто трачу тебя. И просто трачу свой
2: кам.
1: Тебя.

0: Тебя, я просто трачу свой
1: карм.
0: Тебя.

Master. Master. Coming.

master. Stick your finger in my ass.

0: Dungeon.
1: Call.
2: И веселые.
3: Again.
2: Начинают.
1: Anal.
0: Sex.
2: Позабыто все на свете.
3: Semen.
1: My ass.
0: Dungeon.
1: Anal.
0: Fisting.
1: Fucking deep.
0: Dungeon.
1: Anal.
0: Fisting.
1: Fucking deep.

That's good.

знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя... А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

0: прощения, а это Мургейл?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

Работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я... Эй! Заберите свой металлолом!

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце. Come. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
3: Звоню ночами через ass. Но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
4: Sorry for what?
3: Наш разговор похож на
2: sex.
3: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
4: Semen

0: Dungeon Master.
1: Let her get.

0: Anal.
1: Данулов.
2: Семен.
0: Шли
3: Полбой.
0: На юг.
3: Лейс.
0: Над головой.
1: Swallow cock.
0: Как в раю. Женщина без...
1: Bad cock.
4: Latex glove.
0: Для любви. Таяло словно...
1: Дик.
0: В руках мо...

0: Stinger.
1: Женщины их
2: Legs.
1: Пахло как
3: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
4: Do you like what you see?

плача. Бронзовый свет. Воздух смешался с запахом. В объятиях крепких. Белый цвет. Вкус терпких.

15 is 300 bucks.

0: вообще кто?
1: Testing.
0: Агент или...
1: Мистер Эхвуд.
0: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбнуть. Но даю на... Которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
1: Секс.
0: Получается вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
0: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
1: gay party,
0: или, не дай бог,
1: really?
0: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
1: This thing is $100.
0: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить за власть в раз. Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с берегом, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш, не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено. Чиновника
0: Зимен.
1: Наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец.
0: Гей-бой.
1: Город
0: Зимен.
1: Знай,

0: Сити.
1: Террор, церковь, казино, картели, дом на темно, где всей этой системе
0: не
1: жили с денег за концерны делают патент на
0: Latex Club.
1: Здесь не понимая категории.

0: 300 bucks.
1: Выше держу.
0: Dick. Master.
1: Бегах люто хочется.
0: Oui,
1: oui. На краю осознанные сны.
0: Gay. Sex.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг скокс.
0: Later club.
2: Fat cock.
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Dungeon.

0: Легион, все переплетено. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
1: семена
0: токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: 300 cops walking in the morning. I hear the things get bigger.
1: Нет, оклейчатых, звонить, ты слюпи, да, там.

еще нам делать? Секс-парти из Бифан-Слей. Хватит дроя. Гей-вай-слей. Включу. Я включаю ультра-сэм. Для топовых ультра-слей. Это ультра-хат-секс. Для тебя и для подруг. Я включаю спэнк. На звук и 300 какс. Вокруг это... Сапчет. Статья-ка для тебя.

Когда живешь по своим принципам и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше. И сравнивая со своей жизнью.

0: come. The semen. Cock. Lube. Cock. Lube. My cum.
1: Мне мало одной бить, я хочу еще. Все твои
0: покои,
1: только ни о чем. Я закрываю рот, я закрываю счет. Хочет.
0: Где?

хоп-хоп.

0: shit, I'm sorry.
1: Сегодня утром
2: fucking slaves
1: плясали танцы на
3: my ass,
1: ругались матом
3: do
4: gay sex.
1: А пару спустя еще одна
4: boy next door
1: тян стала
3: deep dark ass
1: пустяк. Подают
3: semen
1: a
3: swallow
1: ходят ногу
4: fat cock
1: ракеты
3: coming
1: не знаю куда откуда я хочу сделать настоящий
3: fisting ass.
5: My fellow brother, Billy Harrington.
3: 300 bucks. My finger fisting ass.

0: existing.
1: Ярлычок.
0: Do anal.
1: Делай как прочел. Не прячь под
0: boy next door.
1: Ключи три раза.
0: In my ass.
1: Стучи.
0: Fuck you.
1: С улыбкой как учил.
0: My dick.
1: Тянись как разговором.
0: Boy next door.
1: С таксистом как с
0: semen.
1: По этой сети каждый божий день среди тысяч похожих.
0: Ass.
1: Вечно ищи свой желтый.
0: God, boy.
1: Белый.
0: Fucking semen.
1: Я пошел. Я намочу себе.
0: My ass.
1: Я не диктант.
0: I'm a performance artist.
1: Я хочу сделать настоящий.
0: Fisting ass.
1: Я посвящу его.
2: My fellow brother, Billy Harrington.
1: Я хочу
0: $300.
1: Чистый.
0: My finger. Fisting, fisting, fisting, fisting ass.

0: Finger that cock in my ass.
1: Anal.
0: Damn.
1: Legs.

0: coming. My ass. Nada mano летает воли.
1: Cock.
2: Yeah!
3: Хочется просто.
0: Suck dick.
1: Swallow cum.
0: Fisting.
3: Не нужно. Такой

dungeon.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто
0: Oral Cumshot.
1: И мне
2: Suck Dick.

fingering pass. Fisting anal. Oh.

existing anal. Dick fingering ass. Dungeon.

0: хотят мою задницу. 300 тысяч. Парень из... не останется больше.
1: So horny.
0: Я все еще...

0: sleeping. And I reached out.
1: Ты красивая, как клей. Хочу тебе.
2: Swallow cock.
1: В твоей голове.
3: Fat cock.
1: Мои просто.
3: Boy next door.
1: Ты же знаешь.
3: This thing.
1: Просто не бывает никогда. Потому я молча взял.
3: Latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: клей.
1: Ну а я просто.
3: Home.
1: У меня.
3: 300 bucks.
1: Макдональдс тоже.
5: Blackwell.
1: Ты же знаешь.
4: Blackwell.
1: Мы не берем.
3: I come.
1: Назад, так что наши.
3: Deep dark fantasy.
1: Это навсегда.
3: Anal.
1: Fuck. Меня каждый день.
3: Latex gloves.
1: На моих руках, ты же знаешь.
3: My name is Van.

секс. Make me come. Ты красивая, как будто stick your finger. Ты как будто ass. Чтобы меня жить, я как будто бы full master. Чтобы тебя do anal. Я скажу тебе три слова. Six hot loads. Я к тебе в мокрых бандах, как будто бы fucking boy. Ты такая, что мне хочется за тебя. Kick your ass. Ты такая fucking slave. Do you like what you see?

0: Ain't no.
1: In my mind.

anal.

touch me there, boy. Just lick my balls.

0: Tight.
1: Dark.
2: Deep.
1: Sex.
0: Demon.
2: Oh.

0: boy next door.
1: So fucking deep.
0: Bacon boy.
1: And suck some dick.

Hang it up.

0: Блять, что за хуйня? Это опять какая-то гейская ебала или что?
1: Ой, она гей. Во всех традициях у меня бьется. О май гад. Она не верит.
2: Джеркоф.
1: Эй.
2: Мастер.
1: Ой, дай.
3: Булес. Бигин вепонс.
1: Ой, оу.
2: Секс.
1: Please, я.
2: Ду эйнол.
1: Если хочет.
4: Ту фэт капс.
1: Можный
4: семен.
1: Намучу. Она.
2: Фистинг.
1: На. Мой ас. Я

0: Нету чувств, есть
1: my calm.
0: Заплачу.
2: Бум, такая.
0: Тебя мониторю. Ой,
1: слейв.
0: Это парни.
1: Данжен.
0: Ищу предлог, чтобы найти тут.
1: Бум,
2: слейв.
0: Хочет меня спать.
1: Как?
0: Я будто бы сгораю. Чтобы было в ничу.
1: Фистинг.
0: За встречу.
1: Yeah.
0: Они нуждаются в твоих.
1: Сперм.
0: И не важно, сколько у тебя.
2: Дикс.
0: Но есть единственный факт.
1: Calm.
0: Показатель твоего.
1: Данжен.
0: Насколько ты.
1: So horny.
0: Слейв.
1: Хочет. Do anal.
0: Без критической
2: Suction
0: Аметрической
1: Full dungeon
0: Ой,

0: Мы с тобой два белых. Для чего мы?
1: Fisting ass.

0: Тебе, конечно, будут говорить
1: finger,
0: да нет, ну,
1: finger,
0: где всегда
1: in my ass. Finger, finger in ass, in my ass. Finger, finger.

my ass. Finger, finger in ass in my ass. Finger, finger in my ass.

0: semen.
1: Come, my ass.
0: Come.
2: Bad cock. Boy.

0: Marty.
1: No, это просто моя тень.
2: My name is Dan, performance artist.
3: Yes, yes, you can hear.
2: In dungeon.
3: Oh.
2: The slave.
4: Spanking. Spanking.
5: Как это здорово закончить интервью.

0: Fisting three hush bars.
1: Человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек

Человек. Finger. Stick your finger in my ass. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. 300

0: coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? Huh? Быстро и мед. Быстро и мед.
2: Sorry for what?
3: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
3: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
2: gay.
0: I'm so horny.
1: И теперь, но
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
4: Move my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex, anal sex.
1: Даже если
4: Slave.
0: I'm fuck.

0: Let's go.
1: Boy next door.

Представляет вашему вниманию

0: монстр.
1: Можно coming.
0: Он бостер. Тесла.
1: Один
0: во мне прется. А эти монстр.
1: Swallow.
0: Как соска.
1: Семена.
0: Из воска.
2: Слышь!

0: вы все такие horny. Я бы отдала вам все свои
1: bucks. Stick finger in ass. Bondage. Gay. Stick finger in ass.

понравилось. Но Эдик самый.

Oh, gang it up.

0: Billy.
1: Boy next door. Dungeon master. Boy. Penetration.
2: Ass. Трой, пошучу пару я.
1: Гей.
2: На этом празднике.
1: Oui, oui.
2: А ну-ка, наливай.
1: Oh yeah, Челами. My ass.
2: Пиши ты между нами будто.
1: Some dick.
2: А мы на баре с
1: кому-либо. Swallow cum. Finger stick in ass. So deep.
2: Oh yeah.

0: У тебя через два дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
0: А что ты хочешь?
1: Billy.
2: Я хочу...
1: Fingering.

0: Хочу Лейтекс. Пистолет иметь.
1: Лейтекс.
0: Пистолет.
1: Лейтекс.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Latex. Come ass.

0: Geronimo Stick.
1: Bad cock.
0: It's making all
2: the sex.
0: Geronimo has
1: gay sex.
3: Лектожикой кей, ватан дури на духом падат накин. На пеши урусы бегавы, чечене сарахам накин. Старый аэропорт беха, братка, татитим. Тоджики

Отправить на бойню, всегда был в России баз давно, все так шпугаюсь, когда вижу... Matter.

0: next door.
1: Беспредела!
2: Master.
3: В окно по привычке гонит
4: Slaves.
3: Словно спичкой.
5: Gave me quite a show.
3: Будет небо и наступит
0: Sex.
3: Где я?
0: Coming.
3: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
0: Celebrate and suck some dick.
6: Mm.
0: Stick your fucking hands in my fucking

Swallow my cup. Yes, we can.

0: пил anal.
1: Господа!
2: Oh yeah!
1: Здесь слушается
0: Master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
0: Dungeon.
1: А для вас я
2: Gay boy.
1: Как и вы для
0: Gay party.
1: Я плюю на
2: Fat cock.
1: Вы меня
0: Anal cock.

Dungeon Master.

0: разрывая в клочья.
1: Latex glove.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома.
1: Master.
0: И не последняя.
1: Любовь.

0: Dungeon.
1: Полными вагонами, золотыми, полными гордо дуют молодые
0: Bad Cocks.

Sorry for what?

0: two, maybe even three. From a space to teach you what the beat is. Can't fuck the semen when I need you. This ass is more than just a
1: Почему все не так? Вроде все как всегда.
2: Dungeon Master.
1: Опять голубой.
3: Ass we can.
1: Тот же воздух и та же.
2: Bad cock.
1: Только Gabe. Не вернулся из боя. Тот же
2: ass.
1: Тот же
2: Suction.
1: И та же.
2: Bad cock.
1: Только
2: Gabe.
1: Не вернулся из боя. Не в попад и не в такт подпевал.
2: Gabe.
1: Всегда говорил про то. Мне секс не давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя. Мне секс не давал. Он вставал, а вчера не вернулся из боя. То что теперь не
2: бой next door.
1: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло. Как не вернулся из боя. Для меня будто задуло. Как
2: Гейб
1: не вернулся из боя. Нынче
4: slaves, get your ass back here.
1: По ошибке окликнул его я. Друг, оставь.
2: Loop it up.
1: А в ответ тишина.
2: Gabe.
1: Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
2: Loop it up.
1: А в ответ тишина.
2: Gabe.
1: Вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши
4: slaves.
1: Как часовые отражается
0: семен.
1: Как в воде.
2: Dungeon Master.
1: Стоят голубые, отражается
0: семен.
1: Как в воде.
2: Dungeon Master.
1: Стоят голубые. Нам и места
2: for dungeon.
1: Хватало вполне. Нам
0: семен
1: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне это
2: bad.
1: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне
2: это
1: не вернулся из боя.

0: накинут
1: маски.
2: Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
2: A boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and may know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
3: семен
0: навсегда надежно
1: Dungeon
0: схоронила. Какая
1: фистинг
0: лагеря.

Нахуй. Пришла не в наказание. Нам это словно с ней краткосрочной. Один и то из.

0: путались плащи, а где-то под гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и на поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность, какая
1: fisting
0: в лагерях.

0: Сложная ситуация, все позакрывали нахуй, вообще пить пока. Сейчас просто едем ближе к тоже пиздец у телса, поэтому хуй знает.
1: And just lube it up, and it's a long process.
2: Point of order.

chilling. Walk down. Okay, make us love. Fucking.

0: And anal, do
1: fisting.
2: Поэтому
0: будем сейчас
2: пиарить, качаться. Пока что на день.

Nico, Nico. Fucking coming. 15. Nico, Nico. Horny.

0: Бога у меня
1: семена.
0: Она выглядит как
2: Billy.
0: Она мой
2: бой. Dungeon.
0: My type.
2: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.
0: Она никогда
2: смайл.
0: Ass. Только мне.

0: Пять.
1: Пять.
2: Swallow. Swallow. Swallow.

0: performance.
1: Like that boy?
2: That's how I'm doing.
1: Yes, sir. Yes, sir.

0: Нога этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начинаю с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь с ним опять.
1: Finger.
0: Стыкни опять.

today. Humble.

0: just lube it up.
1: Во всем системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл от колей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но не в этом дело, я с тобой не об этом. Мне кроют нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants.

0: That turns me off.
1: Все сломано.

Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть.

0: Бэба.
1: Здравствуйте, дорогие мои. Я вам хочу кое-что показать.
0: Давай.
1: Это кейс секс. Для иллюзии бандых у меня.
2: Альбом сборник и картинки вторая часть. Приятного прослушивания.

0: stars.
1: Slaves!
2: It's macabre.

0: $300 to play with my anal. $300 to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все-таки
0: для...

0: Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используя эвакуационные
1: выходы. А мне похуй, я хочу другого. Потому что, блядь, я ненавижу. Suck some dick.

0: Я вам хочу кое-что показать.
1: Давай.
0: Это гейт секс. Бля, люди, ебанутые хуйня.
2: Альбом сборник и картинки, вторая часть. Приятного прослушивания.

0: Или тупо окончать профу. Или свои. Все равно в себя я. Мой рожден был бы вас.
1: Чаще swallowed my cum.
0: У вас. А ну раз забыл, извини. Долго нету.

0: next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. Тебя отбора подарю. Пока ты...
0: Гей-вебсайт.
1: Заристем! Или...
0: Коммент.
1: Толпе, как и всем. Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Ты шанс я не упущу.
3: Фак! Фак! Фак!

0: Do anal.
1: Где-то в тени. Почувствуй.
0: Come with that cock.
1: Позади. Раскрытие дам тебе. Сапшен. Не плюс один к моему.
0: Семен.
1: Ты думал, сейчас пойду. И сифилис задолбил.
2: Билли Харрингтон.
1: Стоит уж давно.
3: Get your ass back here.
1: Да, да,
3: да.
1: От меня вид.
0: Boy next door.
1: Может даже.
0: 300 bucks.
1: Но меня я прошу.
0: И прости. It's a fucking deal.
1: Не я такой, это ass такой.
0: Ну да, может.
1: Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
2: You must pull up, up yeah.
1: Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет. Снова будет.

0: next door. Semen.
1: Master.
0: Finger.
1: Gay boy. Fisting.
2: My anal.

0: This thing might ain't no.
1: Boy, suck some dick.
2: Yeah. Maybe so we
0: Jane Marty.
2: Мы не находим себя. Нам осталось
0: Данин.
2: Может быть повезло. Горы битого
0: Бандич.
2: Бесит мой
0: Бекак.

0: know I like do anal.
1: Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается.
0: Fisting ass.
1: Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю.
0: You know I like do anal.
1: Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается.
0: $300.

existing.

0: existing.
1: Перестань. Ты же не хочешь, чтобы у тебя был
2: дек без бой?
1: У меня
2: дек без бой.
1: Конечно. Ведь если девушка все свое время тратит на то, чтобы заработать
2: семена,
1: то у нее просто не хватит сил на...
0: Dungeon.

You're gonna have a gay party up here.

0: fuck you.
1: Oh, fuck you, little cat.

0: ヘビゾーでございます。
1: 本当に申し訳ございませんでした。
2: それではヘビゾーさん、ヘビゾーさん

0: Anal.
1: Стар, стар, стар. Синон, дип. Ой. Мне не надо. У меня есть просто гей. А я...

0: Блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, рознь, как бы, и такая shit. Полная хуйня, shit. Честно.
1: Это, да, это же планета, материк на планете. Нет, это планета. А вы?
2: Билли Харрингтон.
1: А вы знаете, что такое?
2: Гей-парти?
1: Да, это мое имя. Ага, понятно.
3: Девушки, а чем вы...

0: лишь swallow suck some dick.
1: Я роняю свой
2: long latex glove.
1: Ты его поднимешь без труда. Это для тебя так просто, но это для меня не просто.
2: Coming. My ass. Nothing. Dungeon.
1: Нам танцует
2: удивительный
1: секс.

0: Одиноко Finger.
1: Больным диким
0: Ain't no.
1: Никогда не плачут никому не
0: This thing.
1: Что больно все равно
0: This thing
2: Harrington
1: Сволочь
2: This thing
0: Harrington

0: Dungeon Master. Подруга,
1: лучше б я согрешила.
2: Гаррингтон.

Спасибо.

0: семен там стоит.
1: My cum.
0: Что если б я там свалил сам? Я б не поверил, что бывает столько семен. Что
2: Ой.
0: Не видят
1: пизду.
0: Не видать закат. Как посреди рек вечерних и гудков.
1: Мчится
0: тихий.

0: мерят some dick. В ожидании идет не спеша.
1: Семена
0: замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door. Пускай. Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Я делал, словно

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебе люблю. И лишь
1: звон уносит бат. My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по...

0: 15 is 300 bucks.
1: Yes, I'll take it right.

0: Nico, Nico,
1: Banking.
2: Don't do nothing.
3: Right? Huh?

Full master fit me some fucking deep. Fuck shit. $300

Thank you.

0: секс. Suck some dick.
1: Ой.
0: Suck.
2: After.
0: Semen.

Deep. Real man. Dark. Semen. Dick.

0: my cock.
1: Я разбитый, уставший, мечтаю о
0: sex.
1: Твои губы
0: in my rumble.
1: Твой
2: семен
1: на щеке.
0: Lube it up.
1: Мое сердечко
0: big dark
1: penis. Под губой
0: мы do anal.
1: Ночи вечные, это точно не
0: enjoy.
1: Это точно не
0: enjoy.
1: Это точно не
0: enjoy.
1: Yes.
0: Swallow fucking coming.
1: Yes.
0: Fisting horny
1: boy. Это

0: так.
1: Amazing. Без наркотиков люблю на трезвую среди всех.
2: Deep dark fantasy.
1: Ты выбираешь белые.
0: $300
1: Закончится.

Fuck you.

0: Testing.
1: Ушел, уходят секунды, минуты и дни.
2: The semen.
1: Уходит, нам так говорят, уходят все шансы.
3: Suck some dick.
1: Под цвет этих
3: horny.
1: Гирлянд.

0: Знаешь, я за год стал в два раза
1: horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Не
0: положат подарок под елку. И под этой
1: amazing
0: верткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: гей.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то выпив на праздник.

0: fucking coming.
1: Что нам еще осталось? Слепнуться наши
0: милые,
1: словно новогодний.
0: Come.
2: Hello? It's me, Richard.
3: Dark Hall?
2: It's 1:30 a.m. What are you doing calling me?

0: Anal finger.
1: Круче.
2: Нет.
3: Bad cock.
2: Круче.
0: Anal finger.
2: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
2: Нет.
3: Bad cock.
0: Anal finger.
1: Маленький красивый.
3: Bad cock.
1: Большой и милый.
0: Anal finger.
1: Он крутой.
3: Bad cock.
1: Вообще крутой.
0: Anal finger.
3: Bad cock. Bad cock. Bad cock. Bad cock.

открыл. Ты грустный тромбон, мой Сэнди с тромбом. Это не станет тебе гробом, если то мы громко. Я просто тут это боксов танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом.

вот.

swallow my cum. I swallow my cum. I swallow my cum.

0: где дедушки
1: Санки.
2: Swallow Камшат.
0: Блаженного Василия.
2: Sure, why not?
0: Где раньше была
1: Horn Company.
0: И я нам
2: Flory Band.
0: И я чувствую
2: фанками,
0: как под ногами.
2: Deep.
0: Площадку меня обгоняет.
2: Слышишь?
0: Ами.
2: Dungeon.

0: My ass. My ass.
1: Van Darkholm.
0: Slay. Slay.

Chill, chill.

0: называли.
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: И шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик, подстриги под нолик. Я проездом
2: fucking coming. Есть 300 bucks.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: Ты друг его Матвей. На крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги под нолик, подстриги под нолик.

0: же детвора. На стенах вся
1: история
0: моя. Когда-то кто-то он написал. Тут твою целовал.
1: Подстриги,
0: под нолик, подстриги, под нолик.

Nico Doga.

0: anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел
0: бой
1: из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
2: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя, причина веская.
3: What?
4: Ты че такая дерзкая?

0: слэй.
1: Ты че такая дерзкая, а?
2: Come on, let's go.
3: Где-то на
4: gay website.
3: Там, где всегда
0: fucking slaves
3: трутся спиной.
4: Insisting finger in my ass.
3: Мимо плывут
4: the semen.
3: Спят подо льдом
4: fat cocks.
3: Трутся спиной
4: leather man.
3: Вертится
4: 300 bucks.

0: your finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

Перестань притворяться, что ты... Master. Перестань притворяться, что ты... Horny. Перестань притворяться...

0: time has gone through. Ты сучка, земля тебе, братья.
1: Bit? Now cock.
2: Okay.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Пацан талин. Ралли я разъебал. Brother. Сука, шипочка под...
1: Coming.
0: Пара, сука, хали-гали.
1: Как?
0: Делак.
1: Latex club.
0: What the fuck? Lil bitch, не...
1: Fisting.
0: What the
1: fuck?
0: Мне сосет без рук пока.
2: Ass.
0: Сохнет.
1: Come.
0: Семен. Суки, шипучка. На тэпе три сучка.
1: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тэпи со мной рядом.
3: Penis.
1: Okay.

0: Boy next door. Shots and dead.
1: Я охуевший, как будто ты не знаешь.

0: I'm an artist. I'm a performance artist.
1: Thank you, sir.
2: Boy,

0: DJ party up here. Do anal.
1: Suck some dick. Gay website.

0: that turns me on.
1: Сверкают
0: fucking gay.
1: Ночи, а на холме стоит
0: полмастер
1: и кричит: сейчас поймаю тебя,
0: bondage,
1: бесшакак. Ты будешь с ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing anal. Dungeon, fuck you.
1: Все поймать стремится.
0: Boys.

пачки лав. Пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто уже взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спал. Подо мной.

0: Boy next door.
1: Me.

0: my shoulder. Son, what embarrassing thing, huh? Get your ass back here.
1: Look what a spanking.
2: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
3: Ну вот опять.
4: Latex glove.
3: Подвел и с грустным.
4: Bad cock.
3: Я
4: do anal.
3: Пошел, смотрю я вокруг, и хуй раздуплю. Я что? Откуда?
4: Gay
0: boys.
4: Next door.
3: Открыл. Ищу там
4: full man,
3: но вижу лишь
4: master
3: с гнилым
4: latex glove.
3: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
4: Boy next door.
3: Потому что ты смотришь
4: gay website.
3: Ебал тебя
4: ass. So horny.
0: Boy.
4: Boy next door.
3: Потому что ты смотришь
4: gay website.
3: Ебал тебя
4: ass.
3: So
4: horny.
0: Boy.
4: Кто?
3: Зачем?
4: Make me come.
3: Надеюсь он
4: fisting.
3: Уже пошел.
4: Website.
3: Я смотрел. Заебись.
4: It's all male.
3: Щас.
4: Make come.
3: Я в тетрадку.
4: Gay boy.
3: Все.
4: Fucking come.
3: Прошел 40.
4: Hot load.
3: Смотрите, он
4: coming.
3: Сейчас это бог. А чё ты не
4: come?
3: Ты чё, охуел?
4: Ты boy next door.
3: Это так не работает. Вот тебе
4: glove. Stick finger in ass.
3: Вот теперь заебись, я пошёл.
4: Swallow come. Come.
3: Ну нахуя ты
4: coming,
3: чувак? Было бы круто тебя
4: fisting.
3: Deep
4: full master.
3: Тебе найду я сейчас. А ты пока что вот здесь полежи. А вот и
4: man.
3: Заебись.
4: Latex glove full master.
3: Точно поможет ему.
4: Just lube it up.
5: Спасибо, дружок. Я в полном
4: coming.
5: И я вам скажу. Теперь я
4: boy next door.

Gameboy. Gate door, gate boy. Next door, boy, loop it up.

0: Gameboy.
1: Bad cops.

0: Имен.
1: О, мастер.
2: Яростный гей секс. Когда нас бой пошлет товарищ.
1: Ну и...
2: И Dungeon Master.
1: Фитинг Пам. Лэйкс.
2: Заводов тек и труд колхозных
3: машин
2: мы защитим, свою храня, ударной
0: Симен.
2: Орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
0: Симен,
1: пойдут полмастер
2: в яростный
1: гей секс.
2: Когда нас бой пошлет товарищ
1: ну
2: и Dungeon Master
1: Fitting Pong Slays.
2: Пусть помнит,
1: как
2: укрывшийся в засаде мы начеку, мы за
1: Someday.
2: Следим чужой
1: Slays.

0: будет бат повсюду и везде. Тогда ты
1: фингер,
0: стартеры и
1: пальцы. Dude, this thing's fucking deep.
0: Гремят
1: бомб,
0: сверкая блеском.
1: Семен.
0: Пойдут.
1: О, мастер.
0: Яростный.
1: Гей
0: когда нас
1: бой.
0: Пошлет товарищ.
1: Ну
0: и. И Dungeon Master.
1: This thing's fucking slays.
0: Когда нас
1: бой.
0: Пошлет товарищ.
1: Ну
0: и. И Dungeon Master.
1: This thing's fucking slays.

0: мечтаю, ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай, ты садись, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит, будь. Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, ты отдал
1: латекс глав,
0: позволил мне согреться, я разбила твой
1: fat cock,
0: потом разбила сердце, тебя стукнул
1: boy next door,
0: мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
1: shit,
0: меня несет
1: in dungeon.
0: Лай,

0: Ой, Boy Next Door.
1: Тебе нравится?
2: Сквозь боль.
3: У меня нет особых предпочтений. Если у песни непоколебимые принципы, мне не важно.

0: coming.
1: Ты глянь-ка, по-моему.
0: Billy boy.
1: Запал на тебя. Сейчас.
0: This thing ass.

0: отпущу, иди. Проходит медленно так.
1: So horny.

Семен как?

0: Да.
1: В эфире.
2: Гей, веб-сайт.
1: Приготовились всем.
3: Растущая влажность. Ворот падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
2: Dungeon.
3: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
2: coming.
3: Мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй-эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй-эй.
1: Повторяю.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
0: лопать.
3: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
2: Dungeon.
3: С неба начнется мужицкий
2: coming.
1: Приготовились?
3: С неба
2: coming.
3: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий
2: секс.
3: Эй-эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
2: coming.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий
2: секс.
3: Очень разные мужики
2: coming.
3: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
2: coming.
3: Мужики. Аллилуйя,
2: this is
3: мужиков. Hey, hey,
2: this is
3: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
2: this is
1: мужиков. Аллилуйя.
4: Хочется
2: bad cock.
4: И не хочется. В руках опять 100 лет.
2: Long latex glove.
4: Да что такое?
5: Fight me, boy.
4: Сказал бы, что ли,
2: master.
4: Какой? То не отхожу от светильника. Но вместо светильника.

0: знал.
1: Dungeon,
0: я встречал
1: гей,
0: много подкаст, перевидал.
1: Семен,
0: anal, мою жглобь, трепал, но я качит мысла так и не узнал.
1: Семен, anal,
0: мою жглобь, трепал, но я качит мысла так и не узнал. Ты, мать, не резал мои внутренности, там же играл. Много в
1: Dungeon,
0: много в
1: Dungeon,
0: но я все равно не узнал. А много в
1: Dungeon,
0: много в
1: Dungeon,
0: но

0: Hang it up.
1: Fuck you.
2: Fisting the three hushbars.
3: Пароход, человек, человек, человек.

0: Человек. Человек.
1: Swallow my cum.
0: Человек. Coming. Человек. Человек.
1: Dark.
0: Человек.
1: Fantasy.
0: Человек. Человек.
1: Любит.
2: Suck some dick.
0: Человек.
2: Wee-wee.
0: Человек. Человек. Человек.
2: I'm sorry.
0: Человек.
2: Sorry for what?
0: Человек.
1: Finger. Stick your finger in my ass.

Человек.

0: нас ждет.
1: Boy next door
0: хочет нас посадить на
1: some dick.
2: Fucking slave.
0: Все уже лишили своих
1: ass. Amazing.
2: Suck shit.
0: И все
1: master.
0: Спят.

0: он do anal от меня на
1: full master
0: потеряет руку ниже
1: my ass
0: он как гей
1: смотрит our performance website

Horny ass. Fisting. Dungeon.

0: Да, не надо.
1: Really?
0: Да, не надо.
2: I'll be right happy.

0: Time to
1: Don't touch me there.

It's so fucking deep.

Dungeon Master. Dungeon Master. Dungeon Master.

0: сонце.
1: Anal.
0: Яркий
1: дик.
0: Я...
2: Fuck
1: you! I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you!
0: Я
1: fisting.
0: Не боюсь.
1: $300.
0: Может, не...
1: Rip the skin.
0: А может...
2: It's so fucking deep.

0: Добро пожаловать, Мак.
1: I wanna see six hot loads.
0: Что будете заказывать?
2: The lash of the spanking.
3: Одно белое секстра.
4: Семен.
3: Ты остров. Секстра.
5: Fuck you!
3: Bitch.
0: Хорошо, сейчас будет сделано.
5: Fucking slave.
2: The lash of the spanking.

0: Далее общаешь? Ваш готов.
1: The semen coming.
2: Белые будто я на Карибах.
1: Anal.
2: Меня покорила.
1: This thing.
2: Давай, сука.
1: This thing. Bad cock.
2: И достань большой.
1: The semen coming.
2: Белые будто я на Карибах.
1: Anal.
2: Меня покорила.

0: suck dick.
1: This thing swallow cum. $300.
2: Bless you.
1: Dungeon master. Fan.
2: Bless you back.
1: My cock.
2: You держать.
1: Oh. Dick.
2: Синим пламенем я буду.
1: This thing.
3: Ass.
2: Я не знаю слов.
3: Semen.
2: Я не знаю.
1: Latex glove.
3: Ass.
2: Шаги не болею. Совсем не жаль. Мне ночью рады.
1: Dungeon master.
2: Заходи.
3: Ass.
2: Прикольная такая.
1: No. Bad cock.
2: Не развеси.
1: Dungeon master. Fan.
2: Пачка.
1: Suction.
2: Хочу.
0: Suck dick.
1: This thing. Deep. Swallow cum. $300.
2: Плачу я.
1: Dungeon master. Fan.
2: Пачка.
1: My cock.
2: Не удержать.

0: бой.
1: Только птицы бьется,
0: coming.
1: И смеется, бог ему не удается.
0: This thing is 300 pounds. Dungeon Master.

0: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
1: Swallow my cum.

Take your chain in this bitch. Hey, face, сука, и болтую бабушку, и твоего пса.

0: master.
1: Horny. Suck some dick.
2: Boy next door.
3: Fucking slay.
2: Yeah. Boy next door.
3: Fucking slay.
2: Boy next door.
3: Fucking slay.
2: Boy next door.
3: Fucking slay.
2: This thing. Bondage master.
4: Okay. Я не знаю, почему я решил. Может быть, все потому что бесит. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже, я вас опрёт.

0: Latex club.
1: Между нами пальба. На бите это беда.
0: Finger.
1: Везде мне никогда.
0: Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех.
0: Fucking slaves.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: дик. Bondage master.
1: Sadic. Я поднимаю звук.
0: Cock.
1: В район его тупой головы. Я влетаю на
0: дик. Bondage master.
1: Sadic. Я поднимаю.
0: Fat cock. Master. Horn.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: Slave.
0: Yeah. Boy next door.
1: Slave.
0: Boy next door.
1: Slave.
0: Boy next door.
1: Slave.

0: Услышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Семен.
0: Рассказывай.
2: С рождения поймальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел копику.
1: Семен.
2: Любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и гобил.
0: А что было дальше?
2: Все дети как дети.
3: Гей.
2: Без забот.
0: Счастливое детство.
2: А
3: stick finger.
2: Не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Тимен, Тимен,
3: fucking
1: Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Тимен.
2: Белый.
1: Тимен.
2: А остальное все дребедень день.
0: А остальное все дребедень день. Дальше что было?
2: Здесь пенник, там шиллинг, а где-нибудь...
3: Дек.
0: Большие.
1: Тимен.
2: Стал мошенник, мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех
1: Тимен
2: на свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Тимен.
3: Тимен.
1: Фокин. Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Тимен.
2: Делай.

0: Testing.
1: Coming. Boy next door. 300.

0: Бандич.
1: Попробуй.
0: Sex.

Dungeon Master.

0: Разрывая в клочья
1: Latex Love.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома
1: Master.
0: И не последняя
1: Любой
0: А под бегу

0: dungeon.
1: Полными вагонами, золотыми полными, гордо дуют молодые
0: bedcocks.

0: cock.
1: Do you like what I see? Put your hands.
2: Gay party.
3: Spanking.

fucking dick. Swallow horny. Swallow horny.

0: Сонце!
1: Yes. Boy next door.

0: Гарри Поттер, алфавики вяжут по рукам бандич. Тебе это нонсенс, кем-то насано в памяти на солнце. Стало больше черных
1: бьет
0: через ноту. Нам с тобой больше нечем болтать.
1: Boy next door.

0: секс.
1: Фон магию пою.
0: Three hundred.

0: Ганден.
1: Thank you.
2: Game and view.

0: то, что вылетает из этих студийных
1: Boy Next Door.
0: После прослушивания на
1: Next Door.
0: Становится тем, чему вторят на телефонах, видит актуальных рингтонов в формате
1: Saxon Dick.
0: На не вышедший

0: Значит, дальше.
1: Penetration sound.

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сына.

0: Dungeon Master.
1: Все кресты отдайте молодым. Этот клуб всем
0: Fantasies.
1: Всем
0: Penetration.
1: Не думал
2: Real man.

Ты, брат, может быть, не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по пейпу, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих, если есть много версий, а мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без гачи. Если бы тогда не попробовал афганский, не узнал бы.

0: coming.
1: Хочешь жизнь качать, я дам тебе
2: spanking.
1: Хочешь раскачать,
0: sack party.
1: Тогда ловись подачу, залью
0: anal.
1: Чайником чай. Когда бывает трудно, вспоминаю для меня
0: the semen.
1: Как топливо для
2: spanking.
1: Чем тяжелее,
0: lube it up.
1: Тем выше планк.

0: used to 40 guys. They know.
1: Ask me that.
0: I'm
2: Shaq.
0: Gay money up the floor.
3: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так какой-нибудь.

0: Если бы не очистили в классе, по-любому, да я так бы и не добрался. Если б не общался с русскими, думал бы, что можно только так. Если б не остался один в 96-м, не начал бы так рисованным сисфом. Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. Возможно, меня бы не приняли с нам во дворе у Армена. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впагал бы его барыги за два. Если бы предупредили, что не надо свести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не забашляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию внутри, наверное, не
1: свалил
0: бы китайскую семен. Сегодня не было бы
1: Dungeon.
0: Если бы мне не надо было ездить
1: Subject.
0: На капотню. Если бы забыл вывести, я бы скорее всего не дожил бы до выпуска. Не было бы ни
1: Game
0: эфира, не было бы
1: gotcha.
0: Если бы не было
1: Good.
0: Бы, если бы прошлым летом
1: Dungeon.
0: Бы не

0: как отрывать
1: my cock.
0: Когда в один
1: our home.
0: Когда
1: мы master.
0: Wanna suck. Мы не любим
1: my love.
0: И мы на разных
1: кинах.
0: Не выпадим
1: my cum.
0: Не выпадим
1: my cum.
0: Я разбитый, уставший, мечтаю о твои губы
1: and my rumble.
0: Твои
1: semen
0: на щеке.
1: Lube it up.
0: Мое сердечко
1: big dark penis.
0: Под губой мы
1: do anal.
0: Ночи вечные, это точно не
1: enjoy.
0: Это точно не
1: enjoy.
0: Это точно не
1: enjoy.
0: Yes.
1: Swallow fucking coming.
0: Yes.
1: Fisting horny
0: void.

0: Soulful Master.
1: Без наркотиков люблю на трезвую среди всех. Ты выбираешь белые. $300 Закончится больше некрасиво.

Boy next.

Заказал, будто ты Пепси. Я влюбился в фэткак.

0: ass.
1: Выбирать не просто.
2: Really?
1: Навыки смеха ты.
2: Oh, master.
1: И из раз в раз ты задаешь вопрос, кто сильнее, чем кто древнее, чем
2: Really?
1: Master. В чем мастерство?
2: Так.
1: Я пьяный в данже. Затираю первокурсница про апокалипсис.
2: Website.
1: Фактически как
2: Long Love.
1: Феноменально как гель. И фундаментально как стандартная.
2: My ass.
1: Зимой седая.
2: Come.
1: Снежную накинула на бомб. Я в окно смотрю и созерцаю.
2: Yeah!
1: Brothers.
3: They know the semen
1: arsonists.
3: Some dick.
2: Brothers.
3: They know the semen arsonists.

0: Frankie.
1: Тут крепко держит Рамус. А местный не любит играть и не умеет лепить снежную
2: бяги.
1: Будет шопа. Уехал
2: бой next door.
1: Туда, где камер джоба. Синий, как медный купорос, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке, качаюсь, петляя путями.
2: Бандич.
1: Свернув темную подворотню, заводя эту
0: гатинку
1: новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный. И так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречка обнаружит. За ночь заваленная сукропами.
2: Fucking calm.
1: Я даю мое тело сотрудница.
2: Гей-вебсайт.
1: И я кричу.

0: Нужен
1: Ксанус.
0: Или игра с самим собой. Теплым тебя накрою, когда-нибудь меня кроют. Обожаю кровью, кровью. Стропон входит в волю. Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: the semen
0: мою, ношу под губою.
1: Бой
0: с тенью,
1: бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Point.
0: Нужен
1: fisting.
0: Point. Нужен
1: fisting.
0: Point. Нужен
1: fisting.
0: Point.
1: Fisting.
0: Нужен
1: fisting.
0: Да.
1: Point.
0: Нужен
1: fisting.
0: Point. Нужен
1: fisting.
0: Point. Вакцинцы,
1: the semen,
0: вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: the semen,
0: вещаю не
1: anal,
0: вкусе я
1: fisting,
0: и вкусе я
1: fisting,
0: кто не играет Кристина,
1: shit,
0: сироп кабина, все будет как
1: the semen,
0: люди в
1: semen,
0: люди в
1: semen,
0: когда-то все будет
1: artist,
0: сейчас в шортиках и сланцах, на Ибице выебаны мексиканцы, из MS-13, когда-то ты был
1: artist,
0: сейчас в шортиках и сланцах, таблетки
1: the semen,
0: не певцы, а он похож на
1: the semen,
0: обещаю
1: do anal,
0: не пусть я
1: fisting,
0: на фоне играет
1: кристин,
0: на фоне играет кристин, на фоне играет
1: кристин,
0: вспоминаю
1: fisting,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point,
1: fisting,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point, да, нужен
1: fisting,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point,
1: point,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point, да, нужен
1: fisting,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point,
1: fisting,
0: point, да, нужен
1: fisting,
0: point, да, нужен
1: fisting,
0: point, да, нужен
1: fisting,
0: point, да, да, ой, когда-то ты был
1: artist,
0: сейчас в шортиках и сланцах, на Ибице выебаны мексиканцы, из MS-13, ой, когда-то ты был
1: artist,
0: сейчас в шортиках и сланцах, на Ибице выебаны мексиканцы, из MS-13, ой, когда-то ты был
1: artist,
0: сейчас в шортиках и сланцах, на Ибице выебаны мексиканцы, из MS-13, ой, когда-то ты был
1: artist,
0: сейчас в шортиках и сланцах, на Ибице выебаны мексиканцы, из MS-13,
1: фоне
0: играет кристин, на фоне играет
1: кристин,
0: на фоне играет
1: кристин,
0: вспоминаю
1: fisting,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point,
1: нужен
0: fisting,
1: point,
0: нужен
1: fisting,
0: point,
1: fisting,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point, да,
1: нужен
0: fisting,
1: point,
0: нужен
1: fisting,
0: point,
1: fisting,
0: point, нужен
1: fisting,
0: point,
1: да,
0: нужен
1: fisting,
0: point,
1: нужен
0: fisting,
1: point.

0: Бойн.
1: Вычпорес.
2: Прольем миру
0: секс.
2: Кто
0: гей,
2: а кто нет.
3: Swallow the semen.

0: как
1: Harrington.
2: I've got a fat cock.
0: Ну а теперь дверь закрыта. Давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать. Говори.
2: That turns me on.
0: А я в ответ.
3: Come back here, guys.
0: Поболит заживет, поболит и пройдет. Эй, вот увидишь, пройдет.

0: Весь покрытый
1: Семен.
0: Абсолютно весь остров
2: Fucking coming.
0: В океане есть остров
2: Fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: Семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
2: Fucking
0: на лицо ужасные добрые внутри.
2: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
2: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: Guitar fantasy.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И бомбы пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
2: Gay boys.
5: What you want? What you know? What you gonna do?
2: Come on.

0: садится с ним рядом. Он берет за пику и причудливым узором засверкает его
1: земля.
0: Слушай, там далеко-далеко есть. Там гей, ты не поверишь, там
2: гей, 300
0: год.

0: бесконечно
1: согрет.
0: Я вдали вижу Dungeon, которого нет. Где легко найти приют? Где наверняка
2: Banking.
3: Banking up.

0: thick finger.
1: Что судьбой дано? Пусть.
2: Pull up our pants.
1: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных
0: семен

употребление затевает в наши диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский.

0: the semen.
1: Я обычный солдат, всегда хочу
2: как
1: дик. Ищу где проебаться. Есть та, что обещала
2: suck spanking
1: dick. Ты никогда не сдаваться. Научите меня
2: you anal.
1: Не стоять в ожидании
2: bounce legs.
1: Вместо этого там покопать, подмести, подгрести. Да на кухню
3: gang it up.

0: спокойно.
1: Fucking calm. Fucking calm.
0: Что ты как не
1: мастер?
0: Пойми, все может быть
2: спанкинг.
0: Тут узнаешь из
1: Boy.
0: Других, кто
1: секс,
0: кто
1: спанкинг,
0: кто на что
1: swallow.
0: Готов, кто на ветер кидает
1: клад.
0: Я наблюдаю, побиваю
1: calm.
0: На кухне с костра угольком сидим.
1: Boy next door.
0: Мы делим последний
1: Ain't
0: кусок. Кто спасается?
1: Bondage.
0: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
1: кинули
0: в гражданочку.
1: Fingers.
0: За забор, кому от
1: спанкинг
0: сносит крышу.
1: Boy.
0: Кто норовит воспитать
1: Ain't
0: сняли с
1: Dick. Ain't
0: не дышит, летели
1: так.
0: Будни военные одни и те же
1: Finger.
0: Армейский

0: Тек. Я буду просто служить, выполнять приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как?
0: Тек. Стал на...

0: чьи-то краны, я бы хотел вместе с ним просто забрать тебя себе.
1: Stick your finger in my mouth.